0: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Сотрудники «Алмаза Фанамбара» спасли белуху, оказавшуюся на мелководье. Забота о природе – часть культуры «Алроса». Сотрудники помогают сохранять уникальную экосистему севера.
1: А вы знали?

распутывая паутинки воспоминаний и снов. Мы с тобой две половинки, имя у нас завораживают взгляды. Мимо меня они, жду единственного раза. Имя мое —

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. В Мирном ликвидировали крупнейшую из несанкционированную свалку. 189 участников собрал юбилейный веломарафон профсоюза «Профалмаз». Мирнинцы представили 31 снимок на фотоконкурсе «Родина в фокусе». Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. Городовещание по-прежнему находится в зоне действия циклона, однако значительных осадков он не принесет. А теперь подробности. В Айхале до 15 градусов со знаком «плюс», небольшой дождь и слабый западный ветер. В Удачном чуть холоднее, до 13 градусов тепла, пасмурно и без осадков. В Ленске плюс 16, небольшой дождь, слабый северо-западный ветер, до 3 метров в секунду, в порывах до 9 метров в секунду. В Мирном до 15 градусов со знаком «плюс», облачно, без осадков, слабый северо-восточный ветер, порывами до 10 метров в секунду.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 10 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. В Мирном ликвидировали крупнейшую несанкционированную свалку. 189 участников собрал юбилейный веломарафон профсоюза «Профалмаз». Мирнинцы представили 31 снимок на фотоконкурсе «Родина в фокусе». Далее подробности. На улице Ручейной в мирнинском поселке «Аэропорт» ликвидировали крупнейшую в городе несанкционированную свалку. На уборку строительного мусора потребовалось 3 дня. Высота мусорных завалов достигла 4 метров, а объем вывезенного мусора превысил 1500 кубов. Складирование мусора на этом месте запрещено. Летом в Мирном убрали еще несколько несанкционированных свалок. В Огородном, Товариществе, Рудник, в районе ТЗБ и торгового центра «Андреевский», а также на улице Газовиков и Комсомольской. Далее. Велосипедисты профсоюза «Профалмаз» объехали достопримечательности Удачного, Айхала, Мирного и Ленска. В 2 районах провели юбилейный 5-й веломарафон. С 1 по 9 августа 189 членов профсоюза выполняли задания на велосипедах, проезжали маршруты с фототочками, делали селфи и выкладывали их в соцсетях. Говорит Алиса Кравченко, ведущий специалист «Алроса ИТ».
3: Сложнее всего, наверное, было в вечернее время – это ехать на Заречку. В сторону набережной было довольно-таки неплохо добраться, а обратно было тяжеловато. Для новичков это прям такой, челлендж, наверное, на выживание. Каждый раз ты, проезжая какой-то километр, понимаешь, что ты это сделал.
2: Участники, выполнившие задание, получили памятные статуэтки и денежный приз от профсоюза. Главное в марафоне – не победа, а возможность проверить себя и открыть родные города с новой стороны. Еще одна новость. В Мирнинском городском парке провели фотоконкурс «Родина в фокусе». Его посвятили Дню государственного флага Российской Федерации. Участвовали 17 мирнинцев. Оценивали 31 фотографию, сделанную в разных уголках России. На фото – виды природы и городские пейзажи. Проголосовать за лучший снимок мог любой. Организатор – социально-молодежная организация «Diamond Group» при поддержке «Движения первых». У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. Городовещание по-прежнему находится в зоне действия циклона, однако значительных осадков он не принесет. А теперь подробности. В Айхале до 15 градусов со знаком «плюс», небольшой дождь и слабый западный ветер. В Удачном чуть холоднее, до 13 градусов тепла, пасмурно и без осадков. В Ленске плюс 16, небольшой дождь, слабый северо-западный ветер, до 3 метров в секунду, в порывах до 9 метров в секунду. В Мирном до 15 градусов со знаком «плюс», облачно, без осадков. Слабый северо-восточный ветер, порывами до 10 метров в секунду.

0: Алмазный край.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Молодые специалисты «Алроса» стали участниками международного форума «Форсаж-2026». «Алроса» помогает сотрудникам учиться у лучших и развивать новые проекты.
1: А вы знали?

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

0: Реклама
1: для слушателей старше 16 лет.
2: Вакансии Алроса.
3: В акционерную компанию «Алроса» для работы в Мирном в общество «Эхалтрансгаз» требуется слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5-го разряда. Телефон для справок 8-914-260-0093. В акционерное общество «Алроса Газ» требуется стропольщик 4-го разряда с дополнительным функционалом разнорабочего. Телефон 8-914-260-0093. В Вилюйскую ГРЭ требуется электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, электрогазосварщик, а также водитель автомобиля КАМАЗ, каратажная станция. Телефон 8-914-309-72-95. В управление материально-технического снабжения требуется слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов, оператор логистических работ, кладовщик, работник склада. Телефон 8-914-309-72-95. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется комплектовщик товаров. Телефон 8-914-308-76-32. Для работы в Айхале в Айхальский ГОК требуется кузнец на молотах и прессах 5-го разряда. Телефон 8-914-260-0093. В общество «Алроса Спецбурения» требуется водитель автомобиля КМУ «Кран-манипулятор». Телефон 8-914-309-72-95. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется грузчик. Дополнительная информация по телефону плюс 7-914-308-76-32. Для работы в Удачном в общество «Алроса Охрана» требуется охранник-стрелок 1-го разряда. Телефон 8-983-00-38-25. В специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5-го разряда. Телефон 8-983-00-38-25. В Удачнинский ГОК требуется электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5-го разряда. Дополнительная информация по телефону плюс 7-914-308-76-32. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется уборщик производственных помещений. Телефон 8-914-308-76-32.
4: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.

0: В мирном 11 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Реклама на «Радио Алмазный край».
5: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.

0: «Алмазный край», объединяя города.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса». «Алрос» обучает жителей Мирного новой специальности с гарантией стажировки. Лучшие выпускники курса сортировщиков алмазов попадают в кадровый резерв компании. «Алроса» создает рабочие места и растит профессионалов в алмазной столице. А вы знали?

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Здание нового аэровокзала Мирного готово на 80%. Авиакомпания «Алроса» запустила мобильное приложение для платформы iOS. Крановщики и стропольщики Ленского речного порта сразились в конкурсе профмастерства. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Уважаемые руководители предприятий, организаций и жители города Мирного, общество ПТВС сообщает о проведении планового обеззараживания систем водоснабжения. 22 августа с 0 до 24 часов будет производиться хлорирование водопроводных сетей и водоводов питьевой воды. Всем потребителям необходимо в указанный период произвести пролив из водоразборных кранов. Вода, поступающая во время хлорирования, непригодна для питья и приготовления пищи. Рекомендуется заранее запастись питьевой водой. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования: возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
5: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. Городовещание по-прежнему находится в зоне действия циклона, однако значительных осадков он не принесет. А теперь подробности. В Айхале до 15 градусов со знаком «плюс», небольшой дождь и слабый западный ветер. В Удачном чуть холоднее, до 13 градусов тепла, пасмурно и без осадков. В Ленске плюс 16, небольшой дождь, слабый северо-западный ветер, до 3 метров в секунду, в порывах до 9 метров в секунду. В Мирном до 15 градусов со знаком «плюс», облачно, без осадков, слабый северо-восточный ветер, порывами до 10 метров в секунду.
2: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсет ООН и Кюсет Тон Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР, он на массовой коммуникации Лайгер Надзор, Федеральная служба и Китайский Бибир Сол, Тосунюс и Бекисунюр Бирга 5.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: В Мирном 12 часов.
1: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыгина. В эфире главные новости к этому часу. Здание нового аэровокзала Мирного готово на 80%. Авиакомпания «Алроса» запустила мобильное приложение для платформы iOS. Крановщики и стропольщики Ленского речного порта сразились в конкурсе профмастерства. Далее подробности. Новый аэровокзал Мирного готов на 80%. На первом и втором этажах смонтировали потолки, а во входной группе укладывают два вида плитки – напольную с противоскользящим эффектом и настенную, гладкую. Установили два телетрапа. Они будут защищать пассажиров от мороза и ветра. Говорит Тарас Гордиенко, начальник отдела капитального строительства аэропорта Мирный.
3: Завершили монтаж лифтового оборудования, эскалаторов. Следующий этап – это наладка лифтов, эскалаторов. Это в ближайший месяц мы планируем провести. И завершение работ по слаботочным системам, их наладка и ввод в эксплуатацию.
2: Также завершили трехслойную укладку перрона для самолетов. Толщина перрона 42 сантиметра. Для вертолетов предусмотрена отдельная площадка. Ее покрытие будет тоньше – 18 сантиметров. Завершить строительно-монтажные работы во всех зданиях аэропорта планируют в октябре 2026 года. Далее. Мобильное приложение авиакомпании «Алроса» «Алмазная миля» теперь доступно для айфонов. Ранее приложение авиакомпании могли скачивать только пользователи Android. Приложение «Алмазная миля» позволяет искать и бронировать авиаперелеты без очередей на кассе и копить мили для будущих путешествий. Пользователю доступна онлайн-регистрация на рейс и выбор места в самолете. Сервис также помогает узнать расписание полетов и другую необходимую информацию, не выходя из дома. Мобильное приложение доступно в App Store. Еще одна новость. В Ленском речном порту 8 крановщиков и стропольщиков сразились в конкурсе профмастерства. Конкурс – ежегодная проверка навыков и точности движений. В категории «машинист крана» участвовали четверо. Им предстояло зацепить грузохватное приспособление, переместить над контейнером, поставить груз на машину и отцепить. Работа привычная, но в условиях соревнований. Каждое действие требовало филигранной точности. Своими комментариями поделилась Марина Якубенко, машинист крана.
4: Я с большим удовольствием приняла участие. У меня было приподнятое настроение с самого утра сегодня. Оно до сих пор остается таким после прохождения конкурса. Я довольна своим результатом, и я очень рада, что приняла участие.
2: Стропольщики соревновались в обвязке груза и знаковой сигнализации. Их задача – надежное крепление и четкая работа в паре с крановщиком. Лучшим машинистом крана стала Марина Якубенко, а лучшим стропольщиком – Владимир Карлов. Призерам и участникам вручили дипломы и подарочные карты профсоюза «Профалмаз». У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
5: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
8: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. Городовещание по-прежнему находится в зоне действия циклона, однако значительных осадков он не принесет. А теперь подробности. В Айхале до 15 градусов со знаком плюс, небольшой дождь и слабый западный ветер. В Удачном чуть холоднее, до 13 градусов тепла, пасмурно и без осадков. В Ленске плюс 16, небольшой дождь, слабый северо-западный ветер, до 3 метров в секунду, в порывах до 9 метров в секунду. В Мирном до 15 градусов со знаком плюс, облачно, без осадков. Слабый северо-восточный ветер, порывами до 10 метров в секунду.
5: Для слушателей старше 16 лет.
9: Подкаст «Промбес».
10: Привет, в эфире подкаст «Промбес», подкаст о правилах безопасности, которые сохраняют жизнь на производстве и не только. И сегодня начинаем с небольшой предыстории. В далеком 1997 году во время опытов ученая Карен Виттерхан пролила две капли, буквально две капли опаснейшего химиката на руки в резиновых перчатках. Тогда считалось то, что это надежные перчатки, но, увы, через полгода от химикатов женщина скончалась. Прошло 30 лет. Сейчас подходы к изготовлению защитных перчаток изменились. И сегодня мы поговорим как раз о том, как эти перчатки изготавливают, от чего они защищают, и смогут ли современные перчатки спасти ваши руки, в том числе не только от химикатов, но и от порезов, и даже циркулярной пилы. Об этом сегодня мы поговорим с нашей гостьей, а именно Татьяной Титовой, продакт-менеджером SysRuk бренда Palma, бренд перчаток Palma. Все верно, Татьяна?
11: Все верно.
10: Привет, рад видеть в нашей студии. И здесь вопрос по поводу видов перчаток, потому что я вот начал с перчаток, которые...
11: Химостойких.
10: Да, химостойких.
11: Резиновые.
10: Вот, да, резиновые примерно.
11: Если
10: и так далее.
11: В обиходе.
10: Да-да-да-да-да-да. Но они же не только резиновые, там же есть разные материалы. И вообще, на самом деле, вот эта вот резина, как мы говорим, фактически это не резина вообще.
11: Да, это достаточно большое количество полимеров, которые защищают от разных видов химикатов. То есть для работы с каким-то конкретным химикатом нужно подбирать определенные перчатки определенного вида и также определенного состава.
10: Окей.
11: То есть, например, есть латексные перчатки, которые лучше не использовать со спиртовыми растворителями, с органическими растворителями. И, например, есть нитриловые перчатки, которые... уже будут защищать от более широкого спектра химикатов, и также уже могут, если они не имеют флокового подклада, то могут, это хлопковое напыление внутри перчатки резиновой, то могут даже контактировать напрямую с продуктом пищевым. То есть перчатки могут быть абсолютно разные, и в том числе перчатки, выполненные из одного и того же полимера, они могут обладать совершенно разными защитными свойствами.
10: Небольшой ликбез, наверное, для меня, как человека, который тоже в быту пользуется перчатками. Как понять, кому какая перчатка подходит, и вообще, что эта перчатка годится для работы, а не просто там для украшательства?
11: Во-первых, все СИЗы, они сертифицируются. У них должен быть обязательный сертификат, либо декларация. И в первую очередь стоит, наверное, обращать на документы внимание. Дальше уже разбираться, какая перчатка для каких работ подходит. Мы это описываем на сайте, рассказываем про наши перчатки, про наши линейки. Они у нас разделены. Например, у нас есть вот представлены линейка Arma.
10: Это который? Вот здесь
11: это
10: у нас
11: первые,
10: на столе сейчас.
11: Первые,
10: вот эти.
11: Да. Да. Это антипорезная линейка.
10: Ух ты.
11: То есть все перчатки Arma будут защищать от пореза.
10: Я надену.
11: Попробуй, конечно. Например, дальше у нас представлена линейка High Strong. Это перчатки с покрытием из нитрила. Они больше подходят для масло-бензостойких работ.
10: Это вот они вот?
11: Да. То есть они уже будут защищать от нефти, от каких-то сильно замасленных условий. То есть...
10: Ну, вот от солярки, допустим, которая очень и очень долго потом отмывается с рук,
11: да,
10: они спасут.
11: Да, это они. Они также бывают полное покрытие и покрытие 3/4. Да.
10: Дальше я вижу, что такие яркие желтые.
11: Перчатка линейки Nord. Это перчатки для защиты от пониженных температур. Конкретно эта перчатка является утепленной. Она выполнена из акрила. У нее внутри есть начес такой.
10: Новенькие перчаточки прям.
11: Да. Начес, который также будет утеплять. И у этой перчатки есть тонкое покрытие губчатое из ПВХ. ПВХ как раз-таки тот самый полимер, который достаточно хорошо себя показывает при низких температурах, то есть с ним ничего не случается, он, как нитрил, например, не твердеет, и в таких перчатках будет комфортно работать.
10: Вот это, кстати, хороший вопрос. Мы, наверное, чуть-чуть вернемся к нему потом.
11: Хорошо.
10: Ну и вот если говорить по списку, там я вижу завершающие такие, да, самые легкие на вид.
11: На вид самые легкие, но по факту это перчатка линейки Arma, антипорезные перчатки, еще раз повторюсь. И это перчатка, которая защищает максимально по всем вообще уровням, по всем показателям защитным от механических воздействий. От истирания, пореза, прокола, пореза по старой методике, по новой методике. Это самая лучшая, самая защищающая перчатка в нашем ассортименте.
10: Когда ты говоришь от порезов, что здесь имеется в виду? Потому что порез бывает разный.
11: Конечно.
10: И здесь, соответственно, это от чего? От нож, допустим, случайно соскочил. Бывает такое? Вот очень часто я слышу, к сожалению, в сводке попадают такие происшествия, когда кто-то затачивал как-то провод непонятно каким ножом и соскочил этот нож. Вот от таких порезов он спасет или нет? Это более какие-то...
11: Если считать по методике... Mm-hmm. И рассматривать как бы подобные случаи.
10: Что значит по методике?
11: Методики стандартов. Есть методики испытаний по стандартам, в которых прописывается, как правильно производятся эти испытания.

0: А зачем там, в муку, что ли?
1: Ну, нет, при работе с костями или при разделке туш там и так далее.
0: А, вот как, да. Ясно, понятно. И
1: часто там... еще устрицы чистят тоже.
0: Кольчужные
1: скрывают в кольчужных перчатках.
0: Ничего себе, да. Вот это специализация. Круто, круто. Ну, мы здесь, я боюсь, далеко уйдем. Но вот это, получается, история, она сможет защитить, если я вот ее надену и, скажем так, случайно по мне проедется вот лезвие канцелярского ножа. Она от этого спасет.
1: Да.
0: А от чего не спасет, если топор, скажем так, возьму?
1: Зависит, на самом деле, от силы, прилагаемой к порезу. Здесь порез С, и этого хватает для контакта с острыми кромками. Например, если работы производятся с тонким металлом листовым,
0: ага.
1: и там необработанная кромка, ага. то как раз-таки вот вполне защитит при случайном контакте, при случайном порезе.
0: Я еще обратил внимание, что вот на этих перчатках, на них, на всех есть вот такие вот значки. Та-та-та-та, там вот да. молоток, соответственно. Вот здесь вот я вижу значок с снежинкой. Покажу в камеру и так далее и тому подобное.
1: Это маркировка. Маркировка должна быть обязательно на СИЗах. Есть требования, которые прописаны в ТРТС.
0: ТРТС это что такое? Это новый канал?
1: Технический регламент таможенного союза.
0: А если на перчатке нет этого значка, что это означает?
1: Это нарушает требования ТРТС. И вообще такие СИЗы нельзя... Считать СИЗами.
0: Это
1: просто какие-то вещи.
0: Да, из трикотажа, трикотажный, так сказать.
1: Они не всегда из трикотажа могут быть, могут быть и из кожи.
0: Само изображение молотка. Иногда встречается такое упоминание, что чуть ли не от удара молотка некоторые перчатки способны защитить.
1: Да, все верно. И у нас буквально скоро будет новинка в нашем ассортименте. Это будет линейка Iron. Мы их очень ждем, они должны вот-вот появиться в нашем ассортименте. Перчатки для защиты от ударов.
0: Вау.
1: Да. Они выглядят очень футуристично, но при этом нам удалось сделать их максимально комфортными, тактильными. И защитные накладки, они анатомичной формы, соответственно, они не сковывают движений, и в них комфортно работать в течение всей рабочей смены.
0: Ну вот этот конкретный значок с молотком и наковальней, его не стоит воспринимать буквально.
1: Нет, не стоит.
0: Окей, хорошо. По поводу перчатки и сравнений. Я вот сейчас уже показал, так сказать, уже немножко спалил. Вот у меня вот перчатки Милуоки. Да, это мои личные. Тоже против порезов. Тоже вот, кстати, сертификат есть у них.
1: Но от пореза они тебя не сильно защитят, потому что у них уровень защиты от пореза А всего лишь.
0: А,
1: это прям минимальный.
0: Ха-ха-ха, ясно, хорошо, спасибо, что предупредила.
1: Так что, да, с чем-то острым не стоит в них работать.
0: Хорошо, а напомни, пожалуйста, самый, получается, крутой — это С?
1: Нет, самый крутой — это F.
0: F, это вот эти вот кольчужные, получается?
1: Нет, это вот эти.
0: Вот эти вот, да?
1: Кольчужные перчатки не сертифицируются, не... на них не обязательно получать документы.
0: Протяну руку.
1: Сертификаты, да.
0: Здесь я всегда провожу сравнение отечественных и зарубежных производителей.
1: Угу.
0: То есть это всегда интересно, поскольку мы и ограничены законодательством, о чем в предыдущих подкастах мы говорили, то, что работает сейчас, допустим, Алроса должна только с отечественными производителями.
1: Да.
0: И всегда важно понимать, насколько сейчас мы догнали западных производителей.
1: Или, относительно может быть... перчаток тяжеловато. Вот сейчас, на данный момент, мы производим в России линейку Хайстронг. Из нашего ассортимента. А остальные перчатки пока что сложно, потому что в России нет таких технологий, нет таких мощностей производственных. Поэтому пока что производим их не в России.
0: Я вот еще обратил внимание, вот когда я взял в руки наконец-то эти перчатки, то, что у них как будто бы еще и кожа какая-то вот здесь вот есть.
1: Да, это спилок воловий. Он достаточно...
0: Вау, я даже такого слова никогда раньше не слышал. Спилок?
1: Воловий.
0: Круто.
1: Вол.
0: Не, вол я понял, а вот спилок я не слышал.
1: Спилок – это шкура, которая разрезается в несколько слоев, получается. И у спилка срезается вот этот лицевой слой кожи, который гладкий. И она достаточно износостойкая. Но при этом, благодаря тому, что у нее срезан лицевой слой кожи, у нее остается хороший захват.
0: Ага. То есть, ну, ими удобно работать. Я вот сейчас их в руках,
1: конечно,
0: подержал, в принципе, их спокойно. Может, я еще раз потяну
1: примерить
0: к себе. Да, давай.
1: У них интересная конструкция.

0: потому что форма накладок защитных, как раз-таки спилка, она уникальная, мы ее разрабатывали специально. Есть боковые защитные накладки, чтобы очень часто в такой конструкции могут пальцы немножко переворачиваться при работе, то есть задевают. Здесь такого не происходит. Единственное, что важно, подбирать данную модель по размеру, и она садится в течение там, одной смены, садится уже по руке. Кожа принимает форму руки, и в них очень комфортно работать.
1: Здесь еще, кроме этого, еще есть какие-то, я не знаю, какие-то суперполимерные нити, там, кевлар, не кевлар?
0: Да, в этих перчатках есть кевлар.
1: Батюшки,
0: да. Эти перчатки также защитят от контактной температуры до 100 градусов.
1: Даже так?
0: То есть помимо пореза можно также контактировать с горячими какими-то деталями, приборами.
1: Круто, круто. Выглядит, выглядит в хорошем смысле кондово, то есть надежно вот так вот.
0: На самом деле они, правда, очень износостойкие, и они достаточно долго служат.
1: Вот такие перчатки, они способны хоть как-то защитить пальцы, не пальцы от лезвия циркулярной пилы? Или все-таки нет? Не стоит, так сказать, надеяться лишний раз.
0: Способны, но это будет защита скорее от случайного контакта. То есть если ты намеренно полезешь в циркулярную пилу, то, ну, нет. Навряд ли тебя что-то там защитит.
1: История с перчатками трикотажными, хэбэшными, с так называемым точным отливом. Я их помню со своего детства. Честно сказать, я их всегда считал одноразовыми. Вот ей-богу. Стоит их намочить, стоит еще что-то с ними сделать. И они, по сути дела, ничего не защищают, разве что максимум от холода. И то до того момента, пока чуть-чуть они не намокнут. Все. А вот эти перчатки, они вообще хоть как-то классифицируются? И зачем они вообще сейчас на производстве нужны?
0: Слушай, это больше, наверное, привычка. Очень многие клиенты просто привыкли, работники в них работать. И экономически создается впечатление, как будто бы это выгодно.
1: Ага.
0: Но? Но нет. Лучше выбрать правильно подходящие сизы, которые будут дольше служить, вы их будете закупать меньше по количеству, и просто технико-экономически это будет намного-намного выгоднее.
1: Вот, кстати, об этом как раз и речь, потому что вот эти перчатки, мои личные, персональные, ну, выглядят, в общем-то, да, уже потертыми, но я их ношу год. На производстве вот сколько вот такая вот перчатка, такие перчатки будут служить, в отличие от хэбэшных, трикотажных, которые, я повторюсь, они одноразовые фактически. Один раз взялся за что-то грязное, и все, и дальше эта перчатка ни на что не годная.
0: Смотри, усреднять срок носки и использования конкретной перчатки сложно, потому что у всех разные условия труда. И, ну, это будет не совсем корректно даже. Какую-то среднюю цифру называть, сколько они будут ходить. Зависит от конкретных условий конкретного сотрудника.
1: Хорошо,
0: конкретного рабочего.
1: Хорошо, кто-то может за один день убить.
0: Да,
1: кто-то будет носить весь год, как я.
0: Да.
1: Окей, тогда вот как раз о производстве. Ты, как продакт-менеджер, ты ходишь как раз по производственным площадкам, рассказываешь, презентуешь вот эти перчатки и общаешься с рабочими, с людьми, которые эти перчатки носят. Какая обратная связь? Что просят? Добавить, изменить, там, я не знаю, допилить, дошить?
0: В большинстве своем просят больше перчаток выдавать. Всем нужно большее количество. Сейчас, к сожалению, есть такая динамика, что многие производства сокращают свои бюджеты и стараются оптимизировать затраты на сизы. Вот. И мы как раз-таки приходим на производство со своей помощью, чтобы помочь подобрать наиболее оптимальные сизы. Конкретно я помогаю подобрать перчатки, которые будут использоваться дольше, носиться дольше, защищать лучше. Например, очень часто приходится как раз-таки работать, чтобы заменять ХБшки. Потому что все очень любят покупать, и чтобы всем выдавали огромное какое-то количество ХБшек, чтобы они каждый день их по несколько раз меняли, просто потому что это привычка.
1: Угу. А потом эти ХБшки, конечно же...
0: А их еще потом надо утилизировать правильно.
1: У нас есть рубрика, называется «Лучшая практика».
0: Так.
1: А здесь мы говорим о том, что изменилось, что поменялось и так далее и тому подобное. И здесь я тебя как раз хотел спросить о тех перчатках, которые появились в Alrosa, которые как раз изготавливает, ну, вернее, которые идут под брендом Sis Palma. Что сейчас будет доступно рабочим, находящимся в группе компании Alrosa?
0: Конкретно вот модели, которые сейчас лежат у нас на столе, это те модели, которые уже на сегодняшний день выдаются работникам Alrosa. И также сейчас мы проводим аудиты рабочих мест, рабочих площадок, после которого я буду рекомендовать на опытные испытания различные модели наши, и после чего мы будем заводить их уже непосредственно в ассортимент для выдачи работникам.
1: Здесь интересно, вот это вот уже вот эти перчатки, получается, уже можно получить здесь,
0: да,
1: в выдаче.
0: Уже
1: СИС
0: выдают, да.
1: Вау! Круто. Что ж, Татьяна, большое тебе спасибо за эту беседу. На самом деле, тема суперинтересная, углубляться можно очень сильно,
0: да,
1: но времени бесконечно. Напомню нашим слушателям, что мы сегодня говорили о СИС, о перчатках, если быть точнее, об их защитных свойствах, о том, кто и как их делает, и как их подобрать под себя, под свои задачи, ну, какие бывают сейчас, вот, которые делают перчатки из тех, что делают отечественные производители. Об этом мы говорили в эфире с нашей гостью Татьяной Титовой, продукт-менеджером СИС РУК бренда Palma, Восток Сервис.
0: Да.
1: Татьяна, еще раз спасибо.
0: Тебе спасибо.
2: Подкаст «Промбес». Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Здание нового аэровокзала Мирного готово на 80%. Авиакомпания «Алроса» запустила мобильное приложение для платформы iOS. Крановщики и стропольщики Ленского речного порта сразились в конкурсе профмастерства. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Уважаемые руководители предприятий, организаций и жители города Мирного, общество ПТВС сообщает о проведении планового обеззараживания систем водоснабжения. 22 августа с 0 до 24 часов будет производиться хлорирование водопроводных сетей и водоводов питьевой воды. Всем потребителям необходимо в указанный период произвести пролив из водоразборных кранов. Вода, поступающая во время хлорирования, непригодна для питья и приготовления пищи. Рекомендуется заранее запастись питьевой водой. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования: возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
5: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. Городовещание по-прежнему находится в зоне действия циклона, однако значительных осадков он не принесет. А теперь подробности. В Айхале до 15 градусов со знаком «плюс», небольшой дождь и слабый западный ветер. В Удачном чуть холоднее, до 13 градусов тепла, пасмурно и без осадков. В Ленске плюс 16, небольшой дождь, слабый северо-западный ветер, до 3 метров в секунду, в порывах до 9 метров в секунду. В Мирном до 15 градусов со знаком «плюс», облачно, без осадков, слабый северо-восточный ветер, порывами до 10 метров в секунду.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
6: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

Ты на него так смотришь наивно и просто, как он сжигает в пепел последний ваш мост. Боль разочарования, твой первый урок. Сбежать от расставания, нажать на курок. А он так и не понял твоей красоты. Огонь и иронии вместо чистоты. И пусть тебе сейчас плохо, знобитый трясет. Однажды

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса». В природном парке «Живые алмазы» Якутии выбрали имена для малышей Яка и Бизона. Белоснежного ячонка назвали Орион, а Бизончика – Долан. «Алроса» сотрудничает с парком, помогает заботиться о сохранности редких животных и делает природу ближе для жителей Якутии. А вы знали? –

0: В Мирном 13 часов.
1: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыгина. В эфире главные новости к этому часу. Здание нового аэровокзала Мирного готово на 80%. Авиакомпания «Алроса» запустила мобильное приложение для платформы iOS. Крановщики и стропольщики Ленского речного порта сразились в конкурсе профмастерства. Далее подробности. Новый аэровокзал Мирного готов на 80%. На первом и втором этажах смонтировали потолки, а во входной группе укладывают два вида плитки – напольную с противоскользящим эффектом и настенную, гладкую. Установили два телетрапа. Они будут защищать пассажиров от мороза и ветра. Говорит Тарас Гордиенко, начальник отдела капитального строительства аэропорта Мирный.
3: Завершили монтаж лифтового оборудования, эскалаторов. Следующий этап – это наладка лифтов, эскалаторов. Это в ближайший месяц мы планируем провести. И завершение работ по слаботочным системам, их наладка и ввод в эксплуатацию.
2: Также завершили трехслойную укладку перрона для самолетов. Толщина перрона 42 сантиметра. Для вертолетов предусмотрена отдельная площадка. Ее покрытие будет тоньше – 18 сантиметров. Завершить строительно-монтажные работы во всех зданиях аэропорта планируют в октябре 2026 года. Далее. Мобильное приложение авиакомпании «Алроса» «Алмазная миля» теперь доступно для айфонов. Ранее приложение авиакомпании могли скачивать только пользователи Android. Приложение «Алмазная миля» позволяет искать и бронировать авиаперелеты без очередей на кассе и копить мили для будущих путешествий. Пользователю доступна онлайн-регистрация на рейс и выбор места в самолете. Сервис также помогает узнать расписание полетов и другую необходимую информацию, не выходя из дома. Мобильное приложение доступно в App Store. Еще одна новость. В Ленском речном порту 8 крановщиков и стропольщиков сразились в конкурсе профмастерства. Конкурс – ежегодная проверка навыков и точности движений. В категории «машинист крана» участвовали четверо. Им предстояло зацепить грузохватное приспособление, переместить над контейнером, поставить груз на машину и отцепить. Работа привычная, но в условиях соревнований. Каждое действие требовало филигранной точности. Своими комментариями поделилась Марина Якубенко, машинист крана.
4: Я с большим удовольствием приняла участие. У меня было приподнятое настроение с самого утра сегодня. Оно до сих пор остается таким после прохождения конкурса. Я довольна своим результатом и я очень рада, что приняла участие.
2: Стропольщики соревновались в обвязке груза и знаковой сигнализации. Их задача – надежное крепление и четкая работа в паре с крановщиком. Лучшим машинистом крана стала Марина Якубенко, а лучшим стропольщиком – Владимир Карлов. Призерам и участникам вручили дипломы и подарочные карты профсоюза «Профалмаз». У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
5: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Реклама на «Радио Алмазный край».
8: Делу время, а деньгам – накопительный счет в «Газпромбанке». Получайте доход каждый месяц, снятие и пополнение в любой момент. Ждем вас в офисе «Газпромбанка». Ленинградский проспект, 19.
9: Информация на 1 июня 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
10: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. Городовещание по-прежнему находится в зоне действия циклона, однако значительных осадков он не принесет. А теперь подробности. В Айхале до 15 градусов со знаком плюс, небольшой дождь и слабый западный ветер. В Удачном чуть холоднее, до 13 градусов тепла, пасмурно и без осадков. В Ленске плюс 16, небольшой дождь, слабый северо-западный ветер, до 3 метров в секунду, в порывах до 9 метров в секунду. В Мирном до 15 градусов со знаком плюс, облачно, без осадков. Слабый северо-восточный ветер, порывами до 10 метров в секунду.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

по силам. Спасибо за пацана и за дочку, за то, что не поставила, когда хотелось точку, за то, что я живу не в одиночку, в горе и радости потихоньку по шажочку.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Здание нового аэровокзала Мирного готово на 80%. Авиакомпания «Алроса» запустила мобильное приложение для платформы iOS. Крановщики и стропольщики Ленского речного порта сразились в конкурсе профмастерства. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Уважаемые руководители предприятий, организаций и жители города Мирного, общество ПТВС сообщает о проведении планового обеззараживания систем водоснабжения. 22 августа с 0 до 24 часов будет производиться хлорирование водопроводных сетей и водоводов питьевой воды. Всем потребителям необходимо в указанный период произвести пролив из водоразборных кранов. Вода, поступающая во время хлорирования, непригодна для питья и приготовления пищи. Рекомендуется заранее запастись питьевой водой. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования: возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
5: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. Городовещание по-прежнему находится в зоне действия циклона, однако значительных осадков он не принесет. А теперь подробности. В Айхале до 15 градусов со знаком «плюс», небольшой дождь и слабый западный ветер. В Удачном чуть холоднее, до 13 градусов тепла, пасмурно и без осадков. В Ленске плюс 16, небольшой дождь, слабый северо-западный ветер, до 3 метров в секунду, в порывах до 9 метров в секунду. В Мирном до 15 градусов со знаком «плюс», облачно, без осадков, слабый северо-восточный ветер, порывами до 10 метров в секунду.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

0: Хорошее настроение.
1: А вы знали? Факты о работе Алроса.
2: Молодые экологи Алроса побывали внутри алмазодобывающей драги. Так специалисты лучше понимают производство и экологические решения компании.
1: А вы знали?
3: В Мирном 14 часов. Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Здание нового аэровокзала Мирного готово на 80%. Авиакомпания «Алроса» запустила мобильное приложение для платформы iOS. Крановщики и стропольщики Ленского речного порта сразились в конкурсе профмастерства. Далее подробности. Новый аэровокзал Мирного готов на 80%. На первом и втором этажах смонтировали потолки, а во входной группе укладывают два вида плитки – напольную с противоскользящим эффектом и настенную – гладкую. Установили два телетрапа. Они будут защищать пассажиров от мороза и ветра. Говорит Тарас Гордиенко, начальник отдела капитального строительства аэропорта Мирный.
4: Завершили монтаж лифтового оборудования, эскалаторов. Следующий этап – это наладка лифтов, эскалаторов. Это в ближайший месяц мы планируем провести. И завершение работ по слаботочным системам, их наладка и ввод в эксплуатацию.
2: Также завершили трехслойную укладку перона для самолетов. Толщина перона 42 сантиметра. Для вертолетов предусмотрена отдельная площадка. Ее покрытие будет тоньше – 18 сантиметров. Завершить строительно-монтажные работы во всех зданиях аэропорта планируют в октябре 2026 года. Далее. Мобильное приложение авиакомпании «Алроса» «Алмазная миля» теперь доступно для айфонов. Ранее приложение авиакомпании могли скачивать только пользователи Android. Приложение «Алмазная миля» позволяет искать и бронировать авиаперелеты без очередей на кассе и копить мили для будущих путешествий. Пользователю доступны онлайн-регистрация на рейс и выбор места в самолете. Сервис также помогает узнать расписание полетов и другую необходимую информацию, не выходя из дома. Мобильное приложение доступно в App Store. Еще одна новость. В Ленском речном порту 8 крановщиков и стропольщиков сразились в конкурсе профмастерства. Конкурс – ежегодная проверка навыков и точности движений. В категории «Машинист крана» участвовали четверо. Им предстояло зацепить грузохватное приспособление, переместить над контейнером, поставить груз на машину и отцепить. Работа привычная, но в условиях соревнований. Каждое действие требовало филигранной точности. Своими комментариями поделилась Марина Якубенко, машинист крана.
5: Я с большим удовольствием приняла участие. У меня было приподнятое настроение с самого утра сегодня. Оно до сих пор остается таким после прохождения конкурса. Я довольна своим результатом и я очень рада, что приняла участие.
2: Стропольщики соревновались в обвязке груза и знаковой сигнализации. Их задача – надежное крепление и четкая работа в паре с крановщиком. Лучшим машинистом крана стала Марина Якубенко, а лучшим стропольщиком – Владимир Карлов. Призерам и участникам вручили дипломы и подарочные карты профсоюза «Профалмаз». У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
6: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
9: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. Городовещание по-прежнему находится в зоне действия циклона, однако значительных осадков он не принесет. А теперь подробности. В Айхале до 15 градусов со знаком «плюс», небольшой дождь и слабый западный ветер. В Удачном чуть холоднее, до 13 градусов тепла, пасмурно и без осадков. В Ленске плюс 16, небольшой дождь, слабый северо-западный ветер, до 3 метров в секунду, в порывах до 9 метров в секунду. В Мирном до 15 градусов со знаком «плюс», облачно, без осадков. Слабый северо-восточный ветер, порывами до 10 метров в секунду.

деньги стоят. Дважды в реку не войти, судьбой не поспорить. Тот замок, что хранил очаг, заново не построить. Такой конец.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Уважаемые руководители предприятий, организаций и жители города Мирного, общество ПТВС сообщает о проведении планового обеззараживания систем водоснабжения. 22 августа с 0 до 24 часов будет производиться хлорирование водопроводных сетей и водоводов питьевой воды. Всем потребителям необходимо в указанный период произвести пролив из водоразборных кранов. Вода, поступающая во время хлорирования, непригодна для питья и приготовления пищи. Рекомендуется заранее запастись питьевой водой. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Dip Trip, Lip Fantasia.

0: в Мирном. 15 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Огранщики «Алроса» полгода создавали лавандовый бриллиант в форме сердца. Мастерство специалистов превращает редкие алмазы в уникальные ювелирные изделия.
1: А вы знали?

0: на радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Уважаемые руководители предприятий, организаций и жители города Мирного, общество ПТВС сообщает о проведении планового обеззараживания систем водоснабжения. 22 августа с 0 до 24 часов будет производиться хлорирование водопроводных сетей и водоводов питьевой воды. Всем потребителям необходимо в указанный период произвести пролив из водоразборных кранов. Вода, поступающая во время хлорирования, непригодна для питья и приготовления пищи. Рекомендуется заранее запастись питьевой водой. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8 411 36 351 28, 8 411 36 351 28, 8 914 257 98 75, 8 914 257 98 75.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
4: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи «Радио Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
5: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край». Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами. Сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

0: В мирном 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Реклама на «Радио Алмазный край».
5: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

0: ви знали? Факти о работе Алроса.
1: А вы знали, сотрудники управления капитального строительства «Алроса» вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли». Это подтверждает высокий уровень специалистов «Алроса» и сильную инженерную школу компании.
0: А вы знали?

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Уважаемые руководители предприятий, организаций и жители города Мирного, общество ПТВС сообщает о проведении планового обеззараживания систем водоснабжения. 22 августа с 0 до 24 часов будет производиться хлорирование водопроводных сетей и водоводов питьевой воды. Всем потребителям необходимо в указанный период произвести пролив из водоразборных кранов. Вода, поступающая во время хлорирования, непригодна для питья и приготовления пищи. Рекомендуется заранее запастись питьевой водой. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования: возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Предприятие тепловодоснабжения проведет плановое хлорирование воды в Мирном 22 августа. Линчане и мирницы задолжали более 120 миллионов рублей за электроэнергию. Здание нового аэровокзала Мирного готово на 80%. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Радио «Алмазный край». Мирный. 102,4 FM.

Давай без слез на этот раз. Я не хочу, чтобы ты снова завелась. Я заберусь и в никуда.

радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 17 часов.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Предприятие тепловодоснабжения проведет плановое хлорирование воды в Мирном 22 августа. Линчане и мирницы задолжали более 120 миллионов рублей за электроэнергию. Здание нового аэровокзала Мирного готово на 80%. Далее подробности. Предприятие тепловодоснабжения проведет плановое хлорирование водопроводных сетей в Мирном. Вода из кранов станет непригодной для питья и готовки 22 августа. Обеззараживание стартует в полночь и продлится 24 часа. Это ежегодное мероприятие. Его проводят для уничтожения бактерий, вирусов и других микроорганизмов в воде, а также чтобы убрать из нее посторонние вкусы и запахи. Жителям рекомендуют заранее запастись питьевой водой, а по окончании хлорирования пролить воду из кранов до исчезновения запаха хлора. Далее. Более 120 миллионов рублей задолжали жители Ленского и Мирнинского районов за поставку электроэнергии. Цифрами поделилась Дальневосточная энергетическая компания. По статистике ДЭК, каждый пятый житель Мирнинского района не оплачивает счета за свет. В Ленском районе ситуация схожая. Деньги из платежей потребителей идут на обновление энергосетей, замену оборудования и плановые ремонты. За неуплату более чем за 2 месяца потребителю ограничат поставку электричества. ДЭК напоминает, оплачивать свет необходимо до 15 числа каждого месяца. Сделать это можно в личном кабинете, на сайте компании или в официальном приложении, в отделениях почты или клиентских офисах ДЭК. Еще одна новость. Новый аэровокзал Мирного готов на 80%. На первом и втором этажах смонтировали потолки, а во входной группе укладывают 2 вида плитки – напольную с противоскользящим эффектом и настенную, гладкую. Установили 2 телетрапа, они будут защищать пассажиров от мороза и ветра, говорит Тарас Гордиенко, начальник отдела капитального строительства аэропорта «Мирный».
3: Завершили монтаж лифтового оборудования, эскалаторов. Следующий этап – это наладка лифтов, эскалаторов. Это в ближайший месяц мы планируем провести. И завершение работ по слаботочным системам, их наладка и ввод в эксплуатацию.
1: Также завершили трехслойную укладку перрона для самолетов. Толщина перрона 42 сантиметра. Для вертолетов предусмотрена отдельная площадка. Ее покрытие будет тоньше – 18 сантиметров. Завершить строительно-монтажные работы во всех зданиях аэропорта планируют в октябре 2026 года. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: С 1 сентября 2026 года в России называть бриллиантами можно кристаллы только из природных алмазов. Теперь разница в цене и происхождении камня станут для покупателей полностью прозрачными. Это защита прав потребителей на государственном уровне.
1: А вы знали?

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Предприятие тепловодоснабжения проведет плановое хлорирование воды в Мирном 22 августа. Линчане и мирницы задолжали более 120 миллионов рублей за электроэнергию. Здание нового аэровокзала Мирного готово на 80%. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Уважаемые руководители предприятий, организаций и жители города Мирного, общество ПТВС сообщает о проведении планового обеззараживания систем водоснабжения. 22 августа с 0 до 24 часов будет производиться хлорирование водопроводных сетей и водоводов питьевой воды. Всем потребителям необходимо в указанный период произвести пролив из водоразборных кранов. Вода, поступающая во время хлорирования, непригодна для питья и приготовления пищи. Рекомендуется заранее запастись питьевой водой. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования: возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
6: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
7: «Алмазный край».
6: «Алмазный край».

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС-тон-сет-ТАОН и КЮСЕ-тон бирный медах свидетельствует. СБС, информационные технологии. Он на массовой коммуникации регистрации. Федеральная служба. И клинический бибир. Сыл, то в сумме субъекты.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: В Мирном 18 часов.
1: Алмазный край. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Предприятие тепловодоснабжения проведет плановое хлорирование воды в Мирном 22 августа. Линчане и мирницы задолжали более 120 миллионов рублей за электроэнергию. Здание нового аэровокзала Мирного готово на 80%. Далее подробности. Предприятие тепловодоснабжения проведет плановое хлорирование водопроводных сетей в Мирном. Вода из кранов станет непригодной для питья и готовки 22 августа. Обеззараживание стартует в полночь и продлится 24 часа. Это ежегодное мероприятие. Его проводят для уничтожения бактерий, вирусов и других микроорганизмов в воде, а также чтобы убрать из нее посторонние вкусы и запахи. Жителям рекомендуют заранее запастись питьевой водой, а по окончании хлорирования пролить воду из кранов до исчезновения запаха хлора. Далее. Более 120 миллионов рублей задолжали жители Ленского и Мирнинского районов за поставку электроэнергии. Цифрами поделилась Дальневосточная энергетическая компания. По статистике ДЭК, каждый пятый житель Мирнинского района не оплачивает счета за свет. В Ленском районе ситуация схожая. Деньги из платежей потребителей идут на обновление энергосетей, замену оборудования и плановые ремонты. За неуплату более чем за 2 месяца потребителю ограничат поставку электричества. ДЭК напоминает, оплачивать свет необходимо до 15 числа каждого месяца. Сделать это можно в личном кабинете, на сайте компании или в официальном приложении, в отделениях почты или клиентских офисах ДЭК. Еще одна новость. Новый аэровокзал Мирного готов на 80%. На первом и втором этажах смонтировали потолки, а во входной группе укладывают 2 вида плитки – напольную с противоскользящим эффектом и настенную, гладкую. Установили 2 телетрапа, они будут защищать пассажиров от мороза и ветра, говорит Тарас Гордиенко, начальник отдела капитального строительства аэропорта «Мирный».
3: Завершили монтаж лифтового оборудования, эскалаторов. Следующий этап – это наладка лифтов, эскалаторов. Это в ближайший месяц мы планируем провести. И завершение работ по слаботочным системам, их наладка и ввод в эксплуатацию.
2: Также завершили 3-слойную укладку перрона для самолетов. Толщина перрона – 42 сантиметра. Для вертолетов предусмотрена отдельная площадка. Ее покрытие будет тоньше – 18 сантиметров. Завершить строительно-монтажные работы во всех зданиях аэропорта планируют в октябре 2026 года. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Алмазный край. Радио без границ.
4: Для слушателей старше 16 лет.
8: Подкаст «Промбез».
9: Привет, в эфире подкаст «Промбез», подкаст о правилах безопасности, которые сохраняют жизнь на производстве и не только. И сегодня начинаем с небольшой предыстории. В далеком 1997 году во время опытов ученая Карен Виттерхан пролила 2 капли, буквально 2 капли опаснейшего химиката на руки в резиновых перчатках. Тогда считалось то, что это надежные перчатки, но, увы, через полгода от химикатов женщина скончалась. Прошло 30 лет. Сейчас подходы к изготовлению защитных перчаток изменились. И сегодня мы поговорим как раз о том, как эти перчатки изготавливают, от чего они защищают, и смогут ли современные перчатки спасти ваши руки, в том числе не только от химикатов, но и от порезов, и даже циркулярной пилы. Об этом сегодня мы поговорим с нашей гостьей, а именно Татьяной Титовой, продакт-менеджером SysRuk бренда Palma, бренд перчаток Palma. Все верно, Татьяна?
8: Все верно.
9: Привет, рад видеть в нашей студии. И здесь вопрос по поводу видов перчаток, потому что я вот начал с перчаток, которые...
8: Химостойких.
9: Да, химостойких.
8: Резиновые.
9: Вот, да, резиновые примерно.
8: Если
9: и так далее.
8: В обиходе.
9: Да-да-да-да-да-да. Но они же не только резиновые, там же есть разные материалы. И вообще, на самом деле, вот эта вот резина, как мы говорим, фактически это не резина вообще.
8: Да, это достаточно большое количество полимеров, которые защищают от разных видов химикатов. То есть для работы с каким-то конкретным химикатом нужно подбирать определенные перчатки определенного вида и также определенного состава.
9: Окей.
8: То есть, например, есть латексные перчатки, которые лучше не использовать со спиртовыми растворителями, с органическими растворителями. И, например, есть нитриловые перчатки, которые... уже будут защищать от более широкого спектра химикатов, и также уже могут, если они не имеют флокового подклада, то могут, это хлопковое напыление внутри перчатки резиновой, то могут даже контактировать напрямую с продуктом пищевым. То есть перчатки могут быть абсолютно разные, и в том числе перчатки, выполненные из одного и того же полимера, они могут обладать совершенно разными защитными свойствами.
9: Небольшой ликбез, наверное, для меня, как человека, который тоже в быту пользуется перчатками. Как понять, кому какая перчатка подходит, и вообще, что эта перчатка годится для работы, а не просто там для украшательства?
8: Во-первых, все СИЗы, они сертифицируются. У них должен быть обязательный сертификат, либо декларация. И в первую очередь стоит, наверное, обращать на документы внимание. Дальше уже разбираться... какая перчатка для каких работ подходит. Мы это описываем на сайте, рассказываем про наши перчатки, про наши линейки. Они у нас разделены. Например, у нас есть вот представлены линейка Arma.
9: Это который? Вот здесь
8: это
9: у нас
8: первые,
9: на столе сейчас.
8: Первые,
9: вот эти.
8: Да. Да. Это антипорезная линейка.
9: Ух ты.
8: То есть все перчатки Arma будут защищать от пореза.
9: Я надену.
8: Попробуй, конечно. Например, дальше у нас представлена линейка High Strong. Это перчатки с покрытием из нитрила. Они больше подходят для масло-бензостойких работ.
9: Это вот они вот?
8: Да. То есть они уже будут защищать от нефти, от каких-то сильно замасленных условий. То есть...
9: Вот от солярки, допустим, которая очень и очень долго потом отмывается с рук,
8: да,
9: они спасут.
8: Да, это они. Они также бывают полное покрытие и покрытие 3/4. Да.
9: Дальше я вижу тоже такие яркие желтые.
8: Перчатка линейки Nord. Это перчатки для защиты от пониженных температур. Конкретно эта перчатка является утепленной. Она выполнена из акрила. У нее внутри есть начес такой.
9: Новенькие перчаточки прям.
8: Да. Начес, который также будет утеплять. И у этой перчатки есть тонкое покрытие губчатое из ПВХ. ПВХ как раз-таки тот самый полимер, который достаточно хорошо себя показывает при низких температурах, то есть с ним ничего не случается. Он, как нитрил, например, не твердеет. И в таких перчатках будет комфортно работать.
9: Вот это, кстати, хороший вопрос. Мы, наверное, чуть-чуть вернемся к нему потом.
8: Хорошо.
9: Ну и вот если говорить по списку, там я вижу завершающие такие, самые легкие на вид.
8: На вид самые легкие, но по факту это перчатка линейки Arma, антипорезные перчатки, еще раз повторюсь. И это перчатка, которая защищает максимально по всем вообще уровням, по всем показателям защитным от механических воздействий. От истирания, пореза, прокола. Пореза по старой методике, по новой методике. Это самая лучшая, самая защищающая перчатка в нашем ассортименте.
9: когда ты говоришь от порезов, что здесь имеется в виду? Потому что порез бывает разный.
8: Конечно.
9: И здесь, соответственно, это от чего? От нож, допустим, случайно соскочил. Бывает такое? Вот очень часто я слышу, к сожалению, в сводке попадают такие происшествия, когда кто-то затачивал как-то провод непонятно каким ножом, и соскочил этот нож. Вот от таких порезов он спасет или нет? Это более какие-то...
8: Если считать по методике и рассматривать как бы подобные случаи...
9: Что значит
8: случаи,
9: по методике?
8: Методики стандартов. Есть методики испытаний по стандартам, в которых прописывается, как правильно производятся эти испытания и какой показатель, какому усилию приложенному для пореза перчатки приложен.
9: Ага. Вот. То есть разрезать все-таки можно?
8: Да, да. То есть все перчатки, они в процессе испытаний разрезаются.
9: Угу.
8: То есть не разрежется, пожалуй, только кольчужная перчатка, по понятным тоже причинам.
9: А такие бывают, кроме как у рыцарей?
8: Да. Такие перчатки часто используются в пищевке.
9: Ага. В
8: пищевой промышленности, да.
9: А зачем там, в муку, что ли?
8: Ну, нет. При работе с костями или при разделке туш там и так далее.
9: А, вот как, да. Ясно, понятно. И
8: часто
9: там...
8: еще устрицы чистят тоже.
9: Кольчужные,
8: скрывают вот в кольчужных
9: перчатках. Ничего себе, да. Вот это специализация. Круто, круто. Ну, мы здесь, я боюсь, далеко уйдем. Но вот это, получается, история, она сможет защитить, если я вот ее надену и, скажем так, случайно по мне проедется вот лезвие канцелярского ножа. Она от этого спасет.
8: Да.
9: А от чего не спасет, если топор, скажем так, возьму?
8: Зависит, на самом деле, от силы, прилагаемой к порезу. Здесь порез С, и этого хватает для контакта с острыми кромками. Например, если работы производятся с тонким металлом листовым,
9: ага,
8: и там необработанная кромка,
9: ага,
8: то как раз-таки вот вполне защитит при случайном контакте, при случайном порезе.
9: Я еще обратил внимание, что вот на этих перчатках, на них, на всех есть вот такие вот значки. Та-та-та-та, там вот,
8: да,
9: молоток, соответственно. Вот здесь вот я вижу значок с снежинкой. Покажу в камеру. И так далее,
8: да,
9: и тому подобное.
8: Это маркировка. Маркировка должна быть обязательно на СИЗах. Есть требования, которые прописаны в ТРТС.
9: ТРТС это что такое? Это новый канал?
8: Технический регламент Таможенного союза.
9: А если на перчатке нет этого значка, что это означает?
8: Это нарушает требования ТРТС, и вообще такие СИЗы нельзя считать СИЗами.
9: Это
8: просто какие-то вещи.
9: Да, из трикотажа, трикотажный, так сказать.
8: Они не всегда из трикотажа могут быть, могут быть и из кожи.
9: Само изображение молотка. Иногда встречается такое упоминание, что чуть ли не от удара молотка некоторые перчатки способны защитить.
8: Да, все верно. И у нас буквально скоро будет новинка в нашем ассортименте. Это будет линейка Iron. Мы их очень ждем. Они должны вот-вот появиться в нашем ассортименте. Перчатки для защиты от ударов.
9: Вау.
8: Да. Они выглядят очень футуристично, но при этом нам удалось сделать их максимально комфортными, тактильными. И защитные накладки, они анатомичной формы, соответственно, они не сковывают движений, и в них комфортно работать в течение всей рабочей смены.
9: Ну вот этот конкретный значок с молотком и наковальней, его не стоит воспринимать буквально.
8: Нет, не стоит.
9: Окей, хорошо. По поводу перчатки и сравнений. Я вот сейчас уже показал, так сказать, уже немножко спалил. Вот у меня вот перчатки Милуоки. Да, это мои личные. Тоже против порезов. Тоже вот, кстати, сертификат есть у них.
8: Но от пореза они тебя не сильно защитят, потому что у них уровень защиты от пореза А всего лишь.
9: А.
8: Это прям минимальный.
9: Ха-ха-ха, ясно, хорошо, спасибо,
8: так
9: что предупредила.
8: Да, с чем-то острым не стоит в них работать.
9: Хорошо. А напомни, пожалуйста, самый, получается, крутой – это С?
8: Нет, самый крутой – это F.
9: F. Это вот эти вот кольчужные, получается?
8: Нет,
9: или...
8: это
9: нет,
8: вот эти.
9: Вот эти вот, да?
8: А кольчужные перчатки не сертифицируются, не... на них не обязательно получать документы.
9: Протяну руку.
8: Сертификаты. Да.
9: Здесь я всегда провожу сравнение отечественных и зарубежных производителей. Угу. То есть это всегда интересно, поскольку мы и ограничены законодательством, о чем в предыдущих подкастах мы говорили, то, что работает сейчас, допустим, Алроса должна только с отечественными производителями. Да. И всегда важно понимать, насколько сейчас мы догнали западных производителей.
8: Или, относительно может быть... перчаток тяжеловато. Вот сейчас, на данный момент, мы производим в России линейку High Strong. Из нашего ассортимента. А остальные перчатки пока что сложно, потому что в России нет таких технологий, нет таких мощностей производственных. Поэтому

0: она достаточно износостойкая, но при этом, благодаря тому, что она, у нее срезан лицевой слой кожи, у нее остается хороший захват.
1: Ага, то есть, ну, ими удобно работать. Я вот сейчас их, да, в руках, конечно, подержал, в принципе, их спокойно можно. Я еще разочек потяну их примерить к себе. Да, давай.
0: У них отлично интересная конструкция, потому что форма накладок защитных, как раз-таки, спилка, она уникальная. Мы ее разрабатывали специально. Есть боковые защитные накладки, чтобы очень часто в такой конструкции могут пальцы немножко переворачиваться при работе, то есть задевают. Здесь такого не происходит. Единственное, что важно, подбирать данную модель по размеру, и она садится в течение там, одной смены, садится уже по руке, кожа принимает форму руки, и в них очень комфортно работать.
1: Здесь еще, кроме этого, еще есть какие-то, я не знаю, какие-то суперполимерные нити, там, кевлар, не кевлар?
0: Да, в этих перчатках есть кевлар.
1: Батюшки,
0: да,
1: батюшки.
0: Эти перчатки также защитят от контактной температуры до 100 градусов.
1: Даже так?
0: То есть помимо пореза можно также контактировать с горячими какими-то деталями, приборами.
1: Круто, круто. Выглядит, ну, выглядит в хорошем смысле кондово, то есть надежно вот так вот.
0: На самом деле они, правда, очень износостойкие, и они достаточно долго служат.
1: Вот такие перчатки, они способны хоть как-то защитить пальцы, не пальцы от лезвия циркулярной пилы? Или все-таки нет? Не стоит, так сказать, надеяться лишний раз.
0: Способны, но это будет защита скорее от случайного контакта. То есть если ты намеренно полезешь в циркулярную пилу, то, ну, нет. Навряд ли тебя что-то там защитит.
1: История с перчатками трикотажными, хэбэшными, с так называемым точным отливом. Я их помню со своего детства. Честно сказать, я их всегда считал одноразовыми. Вот ей-богу. Стоит их намочить, стоит еще что-то с ними сделать. И они, по сути дела, ничего не защищают, разве что максимум от холода. И то до того момента, пока чуть-чуть они не намокнут. Все. А вот эти перчатки, они вообще хоть как-то классифицируются? И зачем они вообще сейчас на производстве нужны?
0: Слушай, это больше, наверное, привычка. Очень многие клиенты просто привыкли, работники, в них работать. И экономически создается впечатление, как будто бы это выгодно.
1: Ага.
0: Но?
1: Но?
0: Но нет. Лучше выбрать правильно подходящие сизы, которые будут дольше служить, вы их будете закупать меньше по количеству, и просто технико-экономически это будет намного-намного выгоднее.
1: Вот, кстати, об этом как раз и речь, потому что вот эти перчатки, мои личные, персональные, ну, выглядят, в общем-то, да, уже потертыми, но я их ношу год на производстве. Вот сколько вот такая вот перчатка, такие перчатки будут служить, в отличие от хэбэшных, трикотажных, которые, я повторюсь, они одноразовые фактически. Один раз взялся за что-то грязное, и все, и дальше эта перчатка ни на что не годная.
0: Смотри, усреднять срок носки и использования конкретной перчатки сложно, потому что у всех разные условия труда. И, ну, это будет не совсем корректно даже. Какую-то среднюю цифру называть, сколько они будут ходить. Зависит от конкретных условий конкретного сотрудника.
1: Хорошо,
0: конкретного рабочего.
1: Хорошо, кто-то может за один день убить.
0: Да, да.
1: Кто-то будет носить весь год, как я.
0: Да.
1: Окей, тогда вот как раз о производстве. Ты как продакт-менеджер, ты ходишь как раз по производственным площадкам, рассказываешь, презентуешь вот эти перчатки и общаешься с рабочими, с людьми, которые эти перчатки носят. Какая обратная связь? Что просят добавить, изменить, там, я не знаю, допилить, дошить?
0: В большинстве своем просят больше перчаток выдавать. Всем нужно большее количество. Сейчас, к сожалению, есть такая динамика, что многие производства сокращают свои бюджеты и стараются оптимизировать затраты на сизы. Вот. И мы как раз-таки приходим на производство со своей помощью, чтобы помочь подобрать наиболее оптимальные сизы. Конкретно я помогаю подобрать перчатки, которые будут использоваться дольше, носиться дольше, защищать лучше. Например, очень часто приходится как раз-таки работать, чтобы заменять хэбэшки. Потому что все очень любят покупать, и чтобы всем выдавали огромное какое-то количество хэбэшек, чтобы они каждый день их по несколько раз меняли.

0: просто потому что это привычка.
1: А потом эти ХБшки, конечно же.
0: А их еще потом надо утилизировать правильно и.
1: У нас есть рубрика, называется «Лучшая практика».
0: Так.
1: Здесь мы говорим о том, что изменилось, что поменялось и так далее и тому подобное. И здесь я тебя как раз хотел спросить о тех перчатках, которые появились в Алросе, которые как раз изготавливают, ну, вернее, которые идут под брендом Сиспалма. Что сейчас будет доступно рабочим, находящимся в группе компании Алроса?
0: Конкретно вот модели, которые сейчас лежат у нас на столе, это те модели, которые уже на сегодняшний день выдаются работникам Алросы. И также сейчас мы проводим аудиты рабочих мест, рабочих площадок, после которого я буду рекомендовать на опытные испытания различные модели наши, и после чего мы будем заводить их уже непосредственно в ассортимент для выдачи работникам.
1: Здесь интересно, вот это вот уже вот эти перчатки, получается, уже можно получить здесь,
0: да,
1: в выдаче.
0: Уже
1: СИС.
0: Выдают, да.
1: Вау, круто. Что ж, Татьяна, большое тебе спасибо за эту беседу. На самом деле тема суперинтересная, углубляться можно очень сильно,
0: да,
1: но времени бесконечно. Напомню нашим слушателям, что мы сегодня говорили о СИС, о перчатках, если быть точнее, об их защитных свойствах, о том, кто и как их делает, и как их подобрать под себя, под свои задачи, ну, какие бывают сейчас, вот, которые делают перчатки из тех, что делают отечественные производители. Об этом мы говорили в эфире с нашей гостью Татьяной Титовой, продукт-менеджером СИС РУК бренда Palma, Восток Сервис.
0: Да.
1: Татьяна, еще раз спасибо.
0: Тебе спасибо.
2: Подкаст «Промбес». Радио «Алмазный край». Мирный.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Предприятие тепловодоснабжения проведет плановое хлорирование воды в Мирном 22 августа. Линчане и мирницы задолжали более 120 миллионов рублей за электроэнергию. Здание нового аэровокзала Мирного готово на 80%. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Уважаемые руководители предприятий, организаций и жители города Мирного, общество ПТВС сообщает о проведении планового обеззараживания систем водоснабжения. 22 августа с 0 до 24 часов будет производиться хлорирование водопроводных сетей и водоводов питьевой воды. Всем потребителям необходимо в указанный период произвести пролив из водоразборных кранов. Вода, поступающая во время хлорирования, непригодна для питья и приготовления пищи. Рекомендуется заранее запастись питьевой водой. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования: возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Реклама на «Радио Алмазный край».
5: Делу время, а деньгам – накопительный счет в «Газпромбанке». Получайте доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Ждем вас в офисе «Газпромбанка». Ленинградский проспект, 19.
6: Информация на 1 июня 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
7: Эй, колонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи: включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
8: Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Служба охраны «Алроса» ежемесячно проверяет более 10 тысяч автомобилей. Так компания обеспечивает безопасность сотрудников и бесперебойную работу производства.
1: А вы знали?

0: В Мирном 19 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Предприятие тепловодоснабжения проведет плановое хлорирование воды в Мирном 22 августа. Линчане и мирницы задолжали более 120 миллионов рублей за электроэнергию. Здание нового аэровокзала Мирного готово на 80%. Далее подробности. Предприятие тепловодоснабжения проведет плановое хлорирование водопроводных сетей в Мирном. Вода из кранов станет непригодной для питья и готовки 22 августа. Обеззараживание стартует в полночь и продлится 24 часа. Это ежегодное мероприятие. Его проводят для уничтожения бактерий, вирусов и других микроорганизмов в воде, а также чтобы убрать из нее посторонние вкусы и запахи. Жителям рекомендуют заранее запастись питьевой водой, а по окончании хлорирования пролить воду из кранов до исчезновения запаха хлора. Далее. Более 120 миллионов рублей задолжали жители Ленского и Мирнинского районов за поставку электроэнергии. Цифрами поделилась Дальневосточная энергетическая компания. По статистике ДЭК, каждый пятый житель Мирнинского района не оплачивает счета за свет. В Ленском районе ситуация схожая. Деньги из платежей потребителей идут на обновление энергосетей, замену оборудования и плановые ремонты. За неуплату более чем за 2 месяца потребителю ограничат поставку электричества. ДЭК напоминает, оплачивать свет необходимо до 15 числа каждого месяца. Сделать это можно в личном кабинете, на сайте компании или в официальном приложении, в отделениях почты или клиентских офисах ДЭК. Еще одна новость. Новый аэровокзал Мирного готов на 80%. На первом и втором этажах смонтировали потолки, а во входной группе укладывают 2 вида плитки – напольную с противоскользящим эффектом и настенную, гладкую. Установили 2 телетрапа, они будут защищать пассажиров от мороза и ветра, говорит Тарас Гордиенко, начальник отдела капитального строительства аэропорта «Мирный».
3: Завершили монтаж лифтового оборудования, эскалаторов. Следующий этап – это наладка лифтов, эскалаторов. Это в ближайший месяц мы планируем провести. И завершение работ по слаботочным системам, их наладка и ввод в эксплуатацию.
2: Также завершили 3-слойную укладку перрона для самолетов. Толщина перрона – 42 сантиметра. Для вертолетов предусмотрена отдельная площадка. Ее покрытие будет тоньше – 18 сантиметров. Завершить строительно-монтажные работы во всех зданиях аэропорта планируют в октябре 2026 года. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Алмазный край. Радио.

0: радио «Алмазный край».
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса». На обогатительной фабрике номер 3 меняют около 1500 квадратных метров кровли и фасадов, устанавливают новые компрессоры и сепараторы. Модернизация помогает сделать производство еще надежнее и эффективнее. А вы знали?

бросив. Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро глазами раскосыми. Каждый

Я уйду со встречи своих друзей, вспомню о победах прошедших дней. С ног сбивает лишний бокал вина до дна.

0: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Сотрудники «Алмаза-Фанамбара» спасли белуху, оказавшуюся на мелководье. Забота о природе – часть культуры «Алроса». Сотрудники помогают сохранять уникальную экосистему севера.
1: А вы знали?
3: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
4: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсе Тонбирный медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, да? Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и клинический бебер. Сыл, то сумею себе кисню горбега пить.
3: Для слушателей старше 16 лет.
5: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: нас не вернусь я. И может быть кто-то другой согреет тебя в эту зиму.
1: Радио

0: радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Молодые специалисты «Алроса» стали участниками международного форума «Форсаж-2026». «Алроса» помогает сотрудникам учиться у лучших и развивать новые проекты.
1: А вы знали?

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего только в следующей жизни.

0: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса». «Алроса» обучает жителей Мирного новой специальности с гарантией стажировки. Лучшие выпускники курса сортировщиков алмазов попадают в кадровый резерв компании. «Алроса» создает рабочие места и растит профессионалов в алмазной столице. А вы знали?

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.
2: Я тебя знаю чуть-чуть, но почему-то безумно хочу. Чувствую чувства сильнее всех чувств, когда рядом с тобой. Может быть, это любовь, может быть, пьяный напился я вновь. Еле стою на ногах, но готова идти за тобой.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край, радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС-Тонсет-Аон и Кюсет-Тон Бирный Медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР. Регистрация Федеральной службы. И Кринча Субебир. Сыл, Топсуню, Субекис, Унигар, Бирагапи.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и федеральное средство регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетеон и Кюсетун Бирми Вадах свидетельствует. Связь информационной технологии ЛАР. Он массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и клинической бирсел.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: Эколонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
1: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации. Тонтуном ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсе Тон Бирни Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии. ЛАР, ООН, массовая коммуникация, регистрация, надзор, федеральная служба. И Кюсе Тон Бирни Медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: В Мирном 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 7 часов.
1: Радио «Алмазный край». Улыбнись новому дню вместе с нами. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Предприятие тепловодоснабжения проведет плановое хлорирование воды в Мирном 22 августа. Линчане и мирницы задолжали более 120 миллионов рублей за электроэнергию. Здание нового аэровокзала Мирного готово на 80%. Далее подробности. Предприятие тепловодоснабжения проведет плановое хлорирование водопроводных сетей в Мирном. Вода из кранов станет непригодной для питья и готовки 22 августа. Обеззараживание стартует в полночь и продлится 24 часа. Это ежегодное мероприятие. Его проводят для уничтожения бактерий, вирусов и других микроорганизмов в воде, а также чтобы убрать из нее посторонние вкусы и запахи. Жителям рекомендуют заранее запастись питьевой водой, а по окончании хлорирования пролить воду из кранов до исчезновения запаха хлора. Далее. Более 120 миллионов рублей задолжали жители Ленского и Мирнинского районов за поставку электроэнергии. Цифрами поделилась Дальневосточная энергетическая компания. По статистике ДЭК, каждый пятый житель Мирнинского района не оплачивает счета за свет. В Ленском районе ситуация схожая. Деньги из платежей потребителей идут на обновление энергосетей, замену оборудования и плановые ремонты. За неуплату более чем за 2 месяца потребителю ограничат поставку электричества. ДЭК напоминает, оплачивать свет необходимо до 15 числа каждого месяца. Сделать это можно в личном кабинете, на сайте компании или в официальном приложении, в отделениях почты или клиентских офисах ДЭК. Еще одна новость. Новый аэровокзал Мирного готов на 80%. На первом и втором этажах смонтировали потолки, а во входной группе укладывают 2 вида плитки – напольную с противоскользящим эффектом и настенную, гладкую. Установили 2 телетрапа, они будут защищать пассажиров от мороза и ветра, говорит Тарас Гордиенко, начальник отдела капитального строительства аэропорта «Мирный».
3: Завершили монтаж лифтового оборудования, эскалаторов. Следующий этап – это наладка лифтов, эскалаторов. Это в ближайший месяц мы планируем провести. И завершение работ по слаботочным системам, их наладка и ввод в эксплуатацию.
2: Также завершили трехслойную укладку перрона для самолетов. Толщина перрона – 42 сантиметра. Для вертолетов предусмотрена отдельная площадка. Ее покрытие будет тоньше – 18 сантиметров. Завершить строительно-монтажные работы во всех зданиях аэропорта планируют в октябре 2026 года. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
4: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в

дам. Я пройду для тебя, свое сердце храня. Никому эту радость не взять у меня. Дни полет вольных птиц, в ней рассвета роса. Отчий дом, дети малые, моя гроза. Это греет внутри, дает силу дышать. Мое сердце с твоим в одном ритме стучать. Это вера моя, гонит в венах кровь. Это все называемое просто любовь.

0: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный кайф» такси.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

уходит закат. Знаю, пора отправляться. Мысли все громче звучат. Странно.

странно, что в глазах других со стороны все будет неизменно.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Предприятие тепловодоснабжения проведет плановое хлорирование воды в Мирном 22 августа. Линчане и мирницы задолжали более 120 миллионов рублей за электроэнергию. Здание нового аэровокзала Мирного готово на 80%. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: «Алмазный край». Радио без границ.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Предприятие тепловодоснабжения проведет плановое хлорирование воды в Мирном 22 августа. Линчане и мирницы задолжали более 120 миллионов рублей за электроэнергию. Здание нового аэровокзала Мирного готово на 80%. Далее подробности. Предприятие тепловодоснабжения проведет плановое хлорирование водопроводных сетей в Мирном. Вода из кранов станет непригодной для питья и готовки 22 августа. Обеззараживание стартует в полночь и продлится 24 часа. Это ежегодное мероприятие. Его проводят для уничтожения бактерий, вирусов и других микроорганизмов в воде, а также чтобы убрать из нее посторонние вкусы и запахи. Жителям рекомендуют заранее запастись питьевой водой, а по окончании хлорирования пролить воду из кранов до исчезновения запаха хлора. Далее. Более 120 миллионов рублей задолжали жители Ленского и Мирнинского районов за поставку электроэнергии. Цифрами поделилась Дальневосточная энергетическая компания. По статистике ДЭК, каждый пятый житель Мирнинского района не оплачивает счета за свет. В Ленском районе ситуация схожая. Деньги из платежей потребителей идут на обновление энергосетей, замену оборудования и плановые ремонты. За неуплату более чем за 2 месяца потребителю ограничат поставку электричества. ДЭК напоминает, оплачивать свет необходимо до 15 числа каждого месяца. Сделать это можно в личном кабинете, на сайте компании или в официальном приложении, в отделениях почты или клиентских офисах ДЭК. Еще одна новость. Новый аэровокзал Мирного готов на 80%. На первом и втором этажах смонтировали потолки, а во входной группе укладывают 2 вида плитки – напольную с противоскользящим эффектом и настенную, гладкую. Установили 2 телетрапа, они будут защищать пассажиров от мороза и ветра, говорит Тарас Гордиенко, начальник отдела капитального строительства аэропорта «Мирный».
3: Завершили монтаж лифтового оборудования, эскалаторов. Следующий этап – это наладка лифтов, эскалаторов. Это в ближайший месяц мы планируем провести. И завершение работ по слаботочным системам, их наладка и ввод в эксплуатацию.
2: Также завершили трехслойную укладку перрона для самолетов. Толщина перрона 42 сантиметра. Для вертолетов предусмотрена отдельная площадка. Ее покрытие будет тоньше – 18 сантиметров. Завершить строительно-монтажные работы во всех зданиях аэропорта планируют в октябре 2026 года. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Радио «Алмазный край». Радио «Без границ». Радио.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: А вы знали, сотрудники управления капитального строительства «Алроса» вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли». Это подтверждает высокий уровень специалистов «Алроса» и сильную инженерную школу компании.
1: А вы знали?

0: «Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Предприятие тепловодоснабжения проведет плановое хлорирование воды в Мирном 22 августа. Линчане и мирницы задолжали более 120 миллионов рублей за электроэнергию. Здание нового аэровокзала Мирного готово на 80%. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
0: Реклама на радио «Алмазный край».
2: Делу время, а деньгам накопительный счет в Газпромбанке. Получайте доход каждый месяц, снятие и пополнение в любой момент. Ждем вас в офисе Газпромбанка. Ленинградский проспект, 19.
3: Информация на 1 июня 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и генерация средств регистрации Тунтуном LFS 1 7 ТАОН и КЮСЕ Тун Бирный Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, да? Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и клиническую бибирсу, то в сумме себе кисунюгар бигагапит.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: В Мирном 9 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Предприятие тепловодоснабжения проведет плановое хлорирование воды в Мирном 22 августа. Линчане и мирнинцы задолжали более 120 миллионов рублей за электроэнергию. Здание нового аэровокзала Мирного готово на 80%. Далее подробности. Предприятие тепловодоснабжения проведет плановое хлорирование водопроводных сетей в Мирном. Вода из кранов станет непригодной для питья и готовки 22 августа. Обеззараживание стартует в полночь и продлится 24 часа. Это ежегодное мероприятие. Его проводят для уничтожения бактерий, вирусов и других микроорганизмов в воде, а также чтобы убрать из нее посторонние вкусы и запахи. Жителям рекомендуют заранее запастись питьевой водой, а по окончании хлорирования пролить воду из кранов до исчезновения запаха хлора. Далее. Более 120 миллионов рублей задолжали жители Ленского и Мирнинского районов за поставку электроэнергии. Цифрами поделилась Дальневосточная энергетическая компания. По статистике ДЭК, каждый пятый житель Мирнинского района не оплачивает счета за свет. В Ленском районе ситуация схожая. Деньги из платежей потребителей идут на обновление энергосетей, замену оборудования и плановые ремонты. За неуплату более чем за два месяца потребителю ограничат поставку электричества. ДЭК напоминает, оплачивать свет необходимо до 15 числа каждого месяца. Сделать это можно в личном кабинете, на сайте компании или в официальном приложении, в отделениях почты или клиентских офисах ДЭК. Еще одна новость. Новый аэровокзал Мирного готов на 80%. На первом и втором этажах смонтировали потолки, а во входной группе укладывают два вида плитки – напольную с противоскользящим эффектом и настенную, гладкую. Установили два телетрапа, они будут защищать пассажиров от мороза и ветра, говорит Тарас Гордиенко, начальник отдела капитального строительства аэропорта «Мирный».
3: Завершили монтаж лифтового оборудования, эскалаторов. Следующий этап – это наладка лифтов, эскалаторов. Это в ближайший месяц мы планируем провести. И завершение работ по слаботочным системам, их наладка и ввод в эксплуатацию.
2: Также завершили трехслойную укладку перрона для самолетов. Толщина перрона 42 сантиметра. Для вертолетов предусмотрена отдельная площадка. Ее покрытие будет тоньше – 18 сантиметров. Завершить строительно-монтажные работы во всех зданиях аэропорта планируют в октябре 2026 года. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
0: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.